слете поспане птице на танке телефонске жице и жути округли месец.